0: Наше радио. Наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
0: Наше радио. Знай наших.